Питане и пасмо. На масово звуки давай ведревате се. Да шо се знам, просто разслабь се. Куда девате се, Вася? Спробуй се. Спробуй се, знову, знову. Сам не помидеш, а рука и тяну се вору. Тяну се.